0: Стало cantante kazajo Dimash
1: Dimash Kulbayberger.
2: Dimash, please welcome Dimash.
3: Я тебя обещала жить от тебя.